на наше небо отражает бесконечную глубину. Вместе поющий мир, звездостелый узор.